0: друга.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандерснат. Аспан ФМ. Махаббат.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн ашық, 19 градус жылы болып тұр, кешке 14 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 22 градус жылы, күн шуақты, кешкі уақытта плюс 17-ні көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 18 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкісін 11 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня, дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. От Рау до СОР 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

бамбуковые панели «Алимакс». Устанавливаете двери и окна «Алимакс». Герметизируете швы в ванной «Алимакс». Монтажные пены, клеи и герметики для легкого и экономичного ремонта. А также весь спектр строительных материалов с доставкой по городу от «Алихан Компани Алматы». Телефон +7 702 119 55 55.

0: Жарнама. Клеите бамбуковые панели? Алимакс. Устанавливаете двери и окна? Алимакс. Герметизируете швы в ванной? Алимакс. Монтажные пены, клеи и герметики для легкого и экономичного ремонта. А также весь спектр строительных материалов с доставкой по городу от Алихан Компани Алматы. Телефон плюс 7 702 119 55 55.
1: Аспан ФМ Жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.
2: Абай